0: социально-психологические проблемы госвооружений. Доклад рассматривается в эволюции ядерных арсеналов.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.